0: Сначала и сразу после к нам присоединятся лучшие музыкальные артисты современности Биш Брикс, также Кельвин Харрис, Тайни Темпо уже на очереди. Впереди еще больше классных работ. Оставайтесь на связи.
1: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс ФМ.
7: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
8: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Микс ФМ.
9: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: продолжаем приходить в чувство на студийных 10.35. Чтобы поскорее влиться в рабочий процесс, нужно, чтобы утро было бодрым. На здесь, на 102.7, лучшая музыка, она обязательно поднимет ваше настроение. Дэвид Гетта, Дмитрий Вегас, также Мила Йовович и Рил Турил на очереди. Перед этим небольшая реклама.
1: Реклама на Микс FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс-ФМ. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
5: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Микс FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Микс ФМ с вами рядышком. Включайте Микс ФМ погромче, слушайте внимательную информацию о погоде, потом переходим к музыке, делайте громче и оставайтесь вместе с нами.
1: Погода на Микс ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер южный, слабый. Реклама на Микс-ФМ.
2: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс ФМ.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
1: Реклама на Микс ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 11 часов утра в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В России изменят правила налогообложения операций с цифровой валютой. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности дала зеленый свет поправкам в налоговый кодекс. Теперь доходы от операций с цифровой валютой, включая простой обмен, планируется облагать налогом на доходы физических лиц, НДФЛ. Об этом свидетельствуют материалы заседания. При этом есть и неприятный нюанс для трейдеров. Убытки от неудачных сделок с криптой нельзя будет перенести на будущие налоговые периоды, как это разрешено, например, с акцией. Учет расходов на покупку будет вестись строго по методу FIFO. Первые по времени покупки монеты продаются первыми. Хорошая новость для криптоиндустрии. Услуги цифровых депозитариев, обменников, криптообменников и реализация беспоставочных иностранных цифровых прав освобождаются от налога на добавленную стоимость. Поправки разработаны в связи с новым законом о цифровой валюте и цифровых правах, который еще только готовится к принятию. Дилеры обсуждают с властями новый цифровой паспорт для машин. Дилерское общество совместно с властями прорабатывает идею введения в России цифрового паспорта транспортного средства. Об этом сообщил глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Новый документ будет содержать расширенные данные об автомобиле, сведения о его реализации, ремонте, техническом обслуживании, утилизации и других важных этапах жизненного цикла. По задумке авторов инициативы, такой паспорт может снизить риски при покупке подержанных машин и сделать рынок прозрачнее. Подщеколдин отметил, что процесс согласования займет несколько месяцев из-за объема документа. Законопроект включает 47 статей. По его оценкам, на реализацию проекта может уйти от года до полутора лет. Вахтовых вакансий в Хабаровском крае стало больше по сравнению с прошлым годом. По данным базы вакансий ХХРУ, в первом квартале 2026 года наибольшее число вакансий с вахтовым методом работы в России было открыто в Республике Башкортостан – 7% от общего числа таких предложений по стране. Среди регионов Дальнего Востока лидерами по числу вахтовых вакансий стали Забайкальский край, Хабаровский край и Амурская область – по 2% от всех вахтовых вакансий в России. Далее в рейтинге расположилась Якутия, Бурятия, Приморский край – по 1%. Магаданская область, Сахалинская область, Камчатский край, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ – менее 1%. Даже на фоне общего снижения спроса на персонал вахтовый формат занятости продолжает укреплять позиции. В Дальневосточном федеральном округе количество вахтовых вакансий в первом квартале этого года выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. А в Хабаровском крае количество предложений выросло на 1% год к году. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портала «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора.
3: Биохимус распродажум. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте, акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
2: Микс Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс ФМ.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: С 1 по 9 мая скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А, ТЦ «Простор». Телефон 603-103.
1: Реклама на Микс-ФМ.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: XFM лучшая музыка, два неразделимых понятия. Скоро продолжим слушать песни, только прежде небольшая реклама, и сразу после Nora & Pure, также Some People, Flow Rida.
1: Реклама на XFM.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Лучший отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Микс-ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Наполняемся музыкальными эмоциями под музыкальный микс на 102.7. Сейчас поговорим о погоде и сразу после рекламы новый музыкальный блок. Оставайтесь на связи.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс ФМ.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
6: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: день в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Правительство поддержало увеличение пошлин для мигрантов. Как сообщает РБК со ссылкой на источники, комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала инициативу Минфина в разы увеличивающие такие пошлины. Согласно документу, пошлина за прием в российское гражданство и выход из него вырастет с 4200 рублей до 50 тысяч, за выдачу разрешения на временное проживание с 1920 рублей до 15 тысяч, за выдачу ВНЖ с 6 до 30 тысяч рублей, а за выдачу разрешения для иностранца, приехавшего получать образование, с 1920 рублей до 8 тысяч. Визы тоже подорожают. Однократная с 1200 до 2 тысяч, многократная с 1920 до 6 тысяч рублей. Также будет введен штраф в 5 тысяч рублей за замену испорченного или утраченного документа о временном проживании и добавлены новые пошлины. За замену вида на жительство 6 тысяч рублей и за выдачу дубликата разрешения на временное проживание 5 тысяч рублей. У половины микробизнеса с годовым оборотом до 20 миллионов рублей нет прибыли. Об этом сообщили в Центре стратегических разработок по итогам опроса. Респонденты назвали основными причинами низкий спрос, рост налоговой нагрузки и высокие ставки по кредитам. Крупный бизнес более устойчив, но многие предприятия поставили на паузу инвестиции. Бизнес назвал основной причиной, сдерживающей развитие, низкий спрос 37,5%, а еще 26,5% респондентов заявили о росте издержек. 26% заявили о высоких ставках. Около половины опрошенных, 52,5%, сообщили, что им недоступно кредитование. Минпросвещение установило даты летних каникул для школьников в 2026 году. Летние каникулы у школьников начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа. Завершение учебного года для учеников 9 и 11 классов совпадает с графиком основного и единого экзаменов. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, для организации полноценного отдыха для ребят будут работать детские центры и пришкольные лагеря. Он отметил, что во время каникул дети смогут принять участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях, конкурсах, играх и мастер-классах. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портал «Губерния.ком».
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: Привет всем присоединившимся к Микс ФМ. Мы продолжаем двигаться вперед под лучшую музыку. София Скотт, Кэти Перри, Джуси Джей, Дуа Липа уже на очереди. И мои коллеги расскажут о погоде перед этим.
1: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом на вес гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит Дальний Восток». Хабаровск, проспект 60-летия октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: А что, если день рождения — это не один вечер, а целый...

0: привет присоединившимся к Mix FM. Продолжаем двигаться далее под лучшую музыку, исключительно 5 Seconds of Summer, Ed Sheeran, Flo Rida, Olly Murs уже на очереди. Перед этим послушаем небольшую рекламу.
1: Реклама на Mix FM.
2: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Mix FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет-привет, друзья! Мы продолжаем активно двигаться дальше под лучшую музыку Микс ФМ. Мои коллеги расскажут, что с погодой в городе.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс ФМ.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Час дня в Хабаровске.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В России изменят правила налогообложения операций с цифровой валютой. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности дала зеленый свет поправкам в налоговый кодекс. Теперь доходы от операций с цифровой валютой, включая простой обмен, планируется облагать налогом на доходы физических лиц, НДФЛ. Об этом свидетельствуют материалы заседания. При этом есть и неприятный нюанс для трейдеров. Убытки от неудачных сделок с криптой нельзя будет перенести на будущие налоговые периоды. Как это разрешено, например, с акцией. Учет расходов на покупку будет вестись строго по методу FIFO. Первые по времени покупки монеты продаются первыми. Хорошая новость для криптоиндустрии. Услуги цифровых депозитариев, обменников, криптообменников и реализация беспоставочных иностранных цифровых прав освобождаются от налога на добавленную стоимость. Поправки разработаны в связи с новым законом о цифровой валюте и цифровых правах, который еще только готовится к принятию. Российской экономике грозит беспрецедентная нехватка рабочей силы. Об этом сообщила глава Центробанка Российской Федерации Эльвира Набиуллина. По ее словам, нехватка кадров влияет на состояние российской экономики. Глава Центробанка добавила, что напряженность на рынке труда постепенно снижается, хотя показатели безработицы по-прежнему остаются очень низкими. Ранее Набиуллина заявила, что нехватка рабочей силы – это новая экономическая реальность для руководства Российской Федерации и российского бизнеса. Большинство автовладельцев Хабаровского края, 49%, оплачивают письма счастья сразу после их получения. Об этом говорят результаты опроса автомобильного сайта «Дром». В течение нескольких дней штрафы оплачивают 28% автовладельцев. 6% опрошенных ждут несколько недель, но стараются оплатить до окончания действия скидки. Только 1% респондентов сказали, что могут дольше месяца не оплачивать штраф. В принципе, не оплачивают штрафы 5% автолюбителей. При этом 11% участников опроса сказали, что давно не получали письма счастья. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора.
3: Биохимус распродажум. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте. Акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Привет вам, дорогие друзья, это Микс ФМ, с вами Настя Абрамова. Продолжаем активно действовать. Сегодня лучшая музыка рядышком. Лизо, Клин Бэндит, Джулия Майклс, также No Doubt уже на очереди. Перед этим небольшая реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Микс ФМ. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
4: Нас сейчас нет дома. Это автоответчик. Оставьте сообщение после сигнала, а лучше приезжайте к нам. Мы отдыхаем в парке аттракционов Skyland на набережной. Тут непередаваемая атмосфера с утра до самого вечера. Новые аттракционы и самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения.
5: Приходите все вместе, с семьей, с друзьями, с любимыми. Получите незабываемые впечатления, яркие воспоминания, невероятные эмоции. Парк аттракционов Skyland на набережной Амура. Лучше дома не скучайте, а в Skylandе отдыхайте.
6: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Mix FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: смело движемся вперед. Музыка Mix FM вместе с вами. Скоро у нас Fifth Harmony, также David Guetta, Teddy Swims в совместной работе. Aloe Black и DJ Avicii будут чуть позже. Перед этим слушаем рекламу.
1: Реклама на Mix FM.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Лучший отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
4: С 1 по 9 мая скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А, ТЦ «Простор». Телефон 603-103.
1: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Друзья, сейчас небольшой перерыв для рекламы и прогноза погоды. И сразу после новый музыкальный блок в вашем приемнике. Делайте громче и оставайтесь вместе с нами.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер южный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 13 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс-ФМ.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс-ФМ.
6: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: 2 часа дня в Хабаровске. Новости.
1: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Отопление отключат в Хабаровске завтра. Вопросы окончания отопительного сезона и сезонной работы коммунальных служб обсудили на заседании профильного штаба в мэрии. Отмечалось, что в городе уже частично стартовали гидравлические испытания. Поэтапно они завершатся к 28 мая. Во время этих работ проводится проверка прочности трубопровода путем воздействия высокого давления. Это необходимо, чтобы избежать возможных аварий в будущий отопительный сезон. 9 автошкол Хабаровского края готовы принять обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В регионе участникам СВО, которые получили ранения, помогают возвращаться к мирной жизни. Важным вопросом адаптации стала возможность получения водительских прав лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Министерством образования и науки Хабаровского края проведен мониторинг наличия специальных условий для обучения у организаций, которые осуществляют профессиональную подготовку водителей транспортных средств категории Б. Сейчас в крае 9 организаций готовы принять на обучение по адаптированной образовательной программе. Бесплатные тренировки по бегу для участников полумарафона «Забег.РФ» проходят в Хабаровске. В этом году масштабное спортивное событие состоится 23 мая и отвечает целям и задачам президентской госпрограммы «Спорт России». Традиционно за месяц до старта в городе начинается сезон бесплатных тренировок для всех желающих. Занятия проходят каждую субботу в 10 утра на стадионе имени Ленина. Тренировочный процесс строится с учетом разной подготовки участников. Организаторы стараются делать каждое занятие интересным. Главная цель – настроить людей на регулярные занятия спортом.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 75 рублей 43 копейки, евро 88 рублей 26 копеек, 1 китайский юань 11 рублей 3 копейки, 100 японских йен 47 рублей 99 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Продолжаем двигаться далее под лучшую музыку Микс FM. Прямо сейчас реклама и прогноз погоды. И сразу после Superman Loves One Republic, Yellow Claw, а также Джошуа Бассетт. Делайте громче, пусть день проходит отлично.
1: Погода на Микс FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит Дальний Восток». Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 513608.
1: Реклама на Микс FM.
6: Компания «Топол Эко» предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
7: Телефон 8 800 333 69 37.
8: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
9: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Микс FM.
10: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: сейчас небольшая реклама, и сразу после на Mix FM новый музыкальный блок LP, Swank Tunes, Bibi Rexha, а также группа Nickelback уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM. Another Mix. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
2: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45-88-45.

0: Небольшой перерыв для рекламы и прогноза погоды прямо сейчас и сразу после. Лучшая музыка в вашем приемнике. Делайте громче и оставайтесь вместе с нами.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
1: Реклама на Микс-ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 3 часа дня в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. В Хабаровском крае подвели итоги оценки социальных проектов. Министерство внутренней информационной политики региона подвело итоги всесторонней оценки результатов проектов. Победители конкурсного отбора на предоставление субсидий из краевого бюджета «Сумка-2024», завершенных в 2024-2025 годах. Всего было оценено 55 проектов из 57. Оценки получили все 55 проектов. Оценок неудовлетворительно нет. Общий размер субсидий конкурса с учетом софинансирования фонда президентских грантов составил 65 миллионов рублей. В мероприятиях проектов приняли участие 380 тысяч человек. Общее количество благополучателей достигло 1,5 миллионов. В Комсомольске-на-Амуре речная навигация откроется 15 мая. Теплоход ОМ-8 свяжет город Юности с селами Бельго, Верхнетамбовская и Нижние Холбы. В Хабаровске пассажирская речная навигация открылась 1 мая. Всего в этом году в регионе перевозчики будут работать по 14 маршрутам. Весенний Амурфест объединит талантливых мастеров Хабаровского края. Отбор мастеров-участников масштабной ярмарки «Амурфест Весна» успешно завершен. Организаторы получили более 230 заявок со всего региона. После тщательного конкурсного этапа, в ходе которого оценивались оригинальность работ, уровень мастерства и соответствие тематике, были утверждены 43 участника. Фестиваль и ярмарка пройдет на Комсомольской площади Хабаровска 16 и 17 мая.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 75 рублей 43 копейки, евро 88 рублей 26 копеек, 1 китайский юань 11 рублей 3 копейки, 100 японских йен 47 рублей 99 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Биохимус распродажу. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте, акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучшее. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Отправляемся далее под лучшую музыку Микс FM. Паркер Мэтьюс, группа Coldplay, Clean Gang уже на очереди. В первую очередь посмотрим, что с погодой будет завтра.
1: Погода на Микс FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс FM.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: С 1 по 9 мая скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А, ТЦ «Простор». Телефон 603-103.
1: Реклама на Микс FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: студии Mix FM Настя Абрамова. Привет всем, с кем еще не слышались. Мы продолжаем этот день под лучшую музыку. Сейчас реклама и сразу после Savage Garden, Adel Mida, а также Sugar Babes.
1: Реклама на Mix FM.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Лучший отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
4: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: вся лучшая музыка собрана здесь, на Микс ФМ, чтобы вы могли наслаждаться целый день без остановки. Сейчас перерыв для рекламы и прогноз погоды на завтра и сразу после. Новый музыкальный блок.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс ФМ.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
6: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 4 часа дня в Хабаровске. Новости.
1: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Грузовикам запретят ездить по хабаровским дорогам в жару. В госавтоинспекции региона предупредили водителей большегрузных автомобилей о введении временных ограничений на движение по дорогам столицы региона. Они будут действовать в период с 25 мая по 31 августа. Меры коснутся всех автомагистралей общего пользования местного значения. Ограничения будут актуальны в дни, когда температура воздуха станет превышать 32 градуса по шкале Цельсия. При таких погодных условиях снижается несущая способность асфальтового покрытия дорог. Битум, входящий в его состав, становится менее вязким, в результате чего полотно под большой нагрузкой значительно деформируется. Госавтоинспекция рекомендует перевозчикам учитывать информацию о вводимых мерах и заранее планировать маршруты грузовиков в жаркие дни. Соседей за оскорбления в общедомовом чате можно привлечь к ответственности. С этого года домовые чаты перестали быть просто площадкой для обсуждения бытовых проблем. Благодаря федеральному закону о создании многофункционального сервиса обмена информацией и приказу Минстроя они получили официальный статус. Теперь, соответственно, все участники чата несут ответственность за высказывания в публичном пространстве. Неофициальный чат может создать любой жилец, но он не имеет юридической силы, если только жильцы не закрепили его статус в протоколе собрания. Официальный же чат создается органами управления и служит официальным каналом связи в сфере ЖКХ. Игнорировать сообщения ТОКа в таком чате жильцы не могут. За оскорбление в домовом чате предусмотрена административная ответственность, штраф от 5 до 10 тысяч рублей и гражданская ответственность. Возможность потребовать компенсации морального вреда, размер которой определяется судом. Официальные спортивные матчи в России запретили смотреть с деревьев. Парламентарии внесли поправки в постановление правительства России об утверждении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. В документе указаны права и обязанности зрителей, а также требования к соблюдению безопасности. Обновленные правила уточняют перечень мест, с которых запрещено смотреть матчи, а также допустимый к проносу объем жидкостей. Согласно поправкам, зрителям запрещено проносить на официальные спортивные соревнования безалкогольные напитки общим объемом более 1 литра. Также зрителям запрещено забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, мачты, несущие конструкции, деревья, расположенные на территории мест проведения официальных спортивных соревнований.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 75 рублей 43 копейки, евро 88 рублей 26 копеек, 1 китайский юань 11 рублей 3 копейки, 100 японских йен 47 рублей 99 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Движемся вперед под лучшую музыку Mix FM. Маклемор, Дэн Льюис, Лукас Грэхэм, а также Sound of Legend уже на очереди. А прямо сейчас реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Mix FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 513608.
1: Реклама на Mix FM.
6: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
8: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Mix FM.
9: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Настало время послушать рекламу, и потом снова лучшая музыка в вашем приемнике. Люк Келли, также Дэвид Пятковский, «Класс» уже на очереди.
1: Реклама на Микс FM.
2: Микс Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
6: С 1 по 9 мая скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А, ТЦ «Простор». Телефон 603-103.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.
7: I remember leaves flying through the breeze, and the tickle's just a tease. Walking through the door, rolling on the floor. I never seen passion like this.

0: Близимся к вечеру, чтобы снова отдыхать. Ну и можете разделить это время вместе с Mix FM в 20.00. Сегодня будет программа Mix по-новому, только свежая музыка, целый час в ваших приемниках. Присоединяйтесь обязательно. Ну а в данную минутку мои коллеги спешат сообщить вам информацию о погоде на завтра.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
4: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
5: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: вечера в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. 6 проектов из Хабаровского края получат президентские гранты. Координационный комитет президентского фонда культурных инициатив подвел итоги второго конкурса этого года на предоставление грантов для реализации проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. По итогам оценки грантовую поддержку получили 6 проектов из Хабаровского края. Авторы поддержанных проектов проведут выставки, представят фильмы и инициативы, нацеленные на сохранение родных языков коренных малочисленных народов Севера. Всего с начала этого года гранты президентского фонда культурных инициатив получили 15 организаций из Хабаровского края. Общая сумма поддержки составила более 28,5 миллионов рублей. Ледоход на Амуре у Николаевска грозит подтоплением сел. В этом году, согласно информации Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ледоход на Амуре у Николаевска на Амуре пройдет с 5 по 8 мая. В прошлом году подвижки льда на реке начались необычно рано. Это случилось 30 апреля. А вообще, самый ранний ледоход официально зафиксирован 3 мая. При вскрытии Амура у Николаевска есть большая вероятность, что вода поднимется до отметок неблагоприятного явления. С подтоплением низменных мест населенных пунктов, расположенных в пойме реки, пока подвижки льда отмечены в селе Сусанино Ульчского района. Хабаровчане смогут увидеть метеоры в небе почти до конца мая. Практически до конца месяца будет действовать второй весенний звездопад «Майские аквариды». А пик его придется в ночь с 5 на 6 мая. Ожидается до 40 метеоров в час. Распознать метеоры «Акварид» можно по их длинному следу. Это белые довольно скоростные метеоры. Наблюдать их советуют в предрассветные часы. Источником этого звездного события служит полевой след, который остался от знаменитой кометы Галлея. Земля проходит сквозь него не только в апреле-мае, но также и в октябре. Саму комету Галлея наблюдали в 1986 году. В следующий раз ее ожидают в 2061.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 75 рублей 43 копейки, евро 88 рублей 26 копеек, 1 китайский юань 11 рублей 3 копейки, 100 японских йен 47 рублей 99 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Биохимус распродажум. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте. Акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Доброго вечера вам, дорогие друзья. Это Микс ФМ. Делаем все, чтобы вам нравилась лучшая музыка. Запаслись полезной информацией тоже сейчас о погоде. На завтра и сразу после Блин 182, Maroon 5, Lil Wayne, а также Дэн и Шейп в совместной работе.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: почти конец рабочего дня. Маячит он на горизонте такой манящий, привлекательный. Ну, а нам немножко поработать осталось и встретимся с ним. Но пока слушаем лучшую музыку и развлекаемся после рекламы с Офелис Бэкстер, Loud Luxury, а также Royal and the Serpent.
1: Реклама на Mix FM.
2: Нас сейчас нет дома. Это автоответчик. Оставьте сообщение после сигнала, а лучше приезжайте к нам. Мы отдыхаем в парке аттракционов Skyland на набережной. Тут непередаваемая атмосфера с утра до самого вечера. Новые аттракционы и самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. Приходите все вместе, с семьей, с друзьями, с любимыми. Получите незабываемые впечатления, яркие воспоминания, невероятные эмоции. Парк аттракционов Skyland на набережной Амура. Лучше дома не скучайте, а в Skylandе отдыхайте.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
4: А что если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане Торро Гриль. Скидка 50% на стейк дня. Лучший отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. Торро Гриль, Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
1: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

разные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: Отправляемся вперед под лучшую музыку Микс ФМ. Сразу после рекламы и прогноза погоды. Новый музыкальный блок в вашем приемнике. Делайте громче и оставайтесь вместе с нами.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс ФМ.
4: С 1 по 9 мая скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А, ТЦ «Простор». Телефон 603-103.
5: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и...

0: вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
1: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
2: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 6 часов вечера в Хабаровске. Новости.
1: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Отопление отключат в Хабаровске завтра. Вопросы окончания отопительного сезона и сезонной работы коммунальных служб обсудили на заседании профильного штаба в мэрии. Отмечалось, что в городе уже частично стартовали гидравлические испытания. Поэтапно они завершатся к 28 мая. Во время этих работ проводится проверка прочности трубопровода путем воздействия высокого давления. Это необходимо, чтобы избежать возможных аварий в будущий отопительный сезон. 9 автошкол Хабаровского края готовы принять обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В регионе участникам СВО, которые получили ранения, помогают возвращаться к мирной жизни. Важным вопросом адаптации стала возможность получения водительских прав лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Министерством образования и науки Хабаровского края проведен мониторинг наличия специальных условий для обучения у организаций, которые осуществляют профессиональную подготовку водителей транспортных средств категории Б. Сейчас в крае 9 организаций готовы принять на обучение по адаптированной образовательной программе. Бесплатные тренировки по бегу для участников полумарафона «Забег.рф» проходят в Хабаровске. В этом году масштабное спортивное событие состоится 23 мая и отвечает целям и задачам президентской госпрограммы «Спорт России». Традиционно за месяц до старта в городе начинается сезон бесплатных тренировок для всех желающих. Занятия проходят каждую субботу в 10 утра на стадионе имени Ленина. Тренировочный процесс строится с учетом разной подготовки участников. Организаторы стараются делать каждое занятие интересным. Главная цель – настроить людей на регулярные занятия спортом.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 75 рублей 43 копейки, евро 88 рублей 26 копеек, 1 китайский юань 11 рублей 3 копейки, 100 японских йен 47 рублей 99 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: Доброго вечера всем слушателям Микс ФМ. Желаю, чтобы настроение было на высоте, классной музыкой. Поделюсь Токио Хотел, Лил Вейн, Виз Халифа, Imagine Dragons, а также Crystal Waters уже на очереди.
1: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
8: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Микс ФМ.
9: Телефон рекламной службы 45-88-45.

0: Отправляемся вперед под лучшую музыку Микс FM. Crystal Waters, Main, а также Леди Гага уже на очереди. Перед этим небольшая реклама.
1: Реклама на Микс FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Микс FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
2: Нас сейчас нет дома. Это автоответчик. Оставьте сообщение после сигнала, а лучше приезжайте к нам. Мы отдыхаем в парке аттракционов Skyland на набережной. Тут непередаваемая атмосфера с утра до самого вечера. Новые аттракционы и самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения.
3: Приходите все вместе, с семьей, с друзьями, с любимыми. Получите незабываемые впечатления, яркие воспоминания, невероятные эмоции. Парк аттракционов Skyland на набережной Амура. Лучше дома не скучайте, а в Skylandе отдыхайте.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
1: Реклама на Микс FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: привет всем, кто присоединился к MixFM прямо сейчас. У нас по плану рекламы и прогноз погоды на завтра и сразу после новый музыкальный блог. Делайте громче и оставайтесь на связи.
1: Погода на MixFM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый.
1: Реклама на MixFM.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Сегодня в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс-ФМ.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
1: Реклама на MixFM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Семь часов вечера в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. В Хабаровском крае подвели итоги оценки социальных проектов. Министерство внутренней информационной политики региона подвело итоги всесторонней оценки результатов проектов победителей конкурсного отбора на предоставление субсидий из краевого бюджета «Сумка-2024», завершенных в 2024-2025 годах. Всего было оценено 55 проектов из 57. Оценки получили все 55 проектов. Оценок неудовлетворительно нет. Общий размер субсидий конкурса с учетом софинансирования фонда президентских грантов составил 65 миллионов рублей. В мероприятиях проектов приняли участие 380 тысяч человек. Общее количество благополучателей достигло 1,5 миллионов. В Комсомольске-на-Амуре речная навигация откроется 15 мая. Теплоход ОМ-8 свяжет город Юности с селами Бельго, Верхнетамбовская и Нижние Холбы. В Хабаровске пассажирская речная навигация открылась 1 мая. Всего в этом году в регионе перевозчики будут работать по 14 маршрутам. Весенний Амурфест объединит талантливых мастеров Хабаровского края. Отбор мастеров-участников масштабной ярмарки «Амурфест Весна» успешно завершен. Организаторы получили более 230 заявок со всего региона. После тщательного конкурсного этапа, в ходе которого оценивались оригинальность работ, уровень мастерства и соответствие тематике, были утверждены 43 участника. Фестиваль «Ярмарка» пройдет на Комсомольской площади Хабаровска 16 и 17 мая.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 75 рублей 43 копейки, евро 88 рублей 26 копеек, 1 китайский юань 11 рублей 3 копейки, 100 японских йен 47 рублей 99 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Биохимус распродажум. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте, акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Привет вам, дорогие друзья. Отправляемся далее под лучшую музыку Mix FM. Оффенбах, также группа Imagine Dragons и Рич Брайан уже на очереди. А перед этим реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
5: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
6: Телефон 8 800 333 69 37.
1: Реклама на Mix FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: вам, дорогие друзья. Отправляемся вперед под лучшую музыку. Hearts, Purple Disc Machine, DJ Avicii, Intelligence уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Лучший отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
4: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Небольшая реклама и прогноз погоды впереди. И далее новый музыкальный блог. Делайте громче, проводите вечер вместе с Микс ФМ.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Она за Микс. Другая музыка на Микс ФМ. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Микс ФМ.
4: С 1 по 9 мая скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А, ТЦ «Простор». Телефон 603-103.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9 кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9 кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 8 часов вечера в Хабаровске.
1: Приветствую вас, дорогие друзья, и прямо сейчас мы начинаем программу «Микс» по-новому. В течение этого часа послушаем только новинки музыкального мира. Сегодня по плану Heaven, Ava Max, группа One Republic и многие-многие другие.
0: Свежие на «Микс FM».

0: привет всем присоединившимся. Программа «Микс по-новому» продолжается. Освежаемся вместе с новинками «Мир музыки» после рекламы Зейн Камрад, также Сиа и Дэвид Гетта.
1: Реклама на «Микс FM. «Микс по-новому». Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на «Микс FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Только новинки мира музыки в продолжении этого часа в рамках программы «Микс по-новому» каждый вторник с 20 до 21.00. Сейчас реклама, и сразу после Майли Сайрус, Холи Молли, а также Краш Адамс.
1: Реклама на «Микс FM.
2: «Микс Экзотика». Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. «Микс Экзотика». Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на «Микс FM.
3: Нас сейчас нет дома. Это автоответчик. Оставьте сообщение после сигнала, а лучше приезжайте к нам. Мы отдыхаем в парке аттракционов «Скаленд» на набережной. Тут непередаваемая атмосфера с утра до самого вечера. Новые аттракционы и самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения.
4: Приходите все вместе, с семьей, с друзьями, с любимыми. Получите незабываемые впечатления, яркие воспоминания, невероятные эмоции. Парк аттракционов «Скаленд» на набережной Амура. Лучше дома не скучайте, а в «Скаленде» отдыхайте.
5: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
6: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
1: Реклама на «Микс FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Отправляемся далее под лучшую музыку Микс FM. Программа «Микс» по-новому до конца этого часа. Только свежие треки этого сезона. Меня зовут Настя Абрамова. Прощаемся с вами до завтра. Всем хорошего вечера. Услышимся.
1: Реклама на Микс FM.
2: Old School на Микс FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Микс FM.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на Микс FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: реклама на Mix FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше, слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 42 12.
4: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели Европа. Павла Морозова 113.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 8 вечера на Микс-ФМ.
1: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Лучший отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
2: Нас сейчас нет дома. Это автоответчик. Оставьте сообщение после сигнала, а лучше приезжайте к нам. Мы отдыхаем в парке аттракционов Skyland на набережной. Тут непередаваемая атмосфера с утра до самого вечера. Новые аттракционы и самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения.
3: Приходите все вместе, с семьей, с друзьями, с любимыми. Получите незабываемые впечатления, яркие воспоминания, невероятные эмоции. Парк аттракционов Skyland на набережной Амура. Лучше дома не скучайте, а в Skylandе отдыхайте.
0: Реклама на Микс ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Микс FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
1: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
3: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Микс FM.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше. I love.

0: 11 часов вечера в Хабаровске. Mix FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.
1: Mr. 305, Flo Rida and Lunch Money, three Miami boys, you know what time it is.

эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2706-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Час ночи в Хабаровске. Микс ФМ. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Музыка, проверенная временем. Old School на Mix FM.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучшее. Слушайте лучшее.

4 часа утра в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

«Утро в Хабаровске». Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Семь часов утра в Хабаровске.
0: Микс ФМ. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто

0: звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
1: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама на Микс FM.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Объединяем границы, объединяем континенты, миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера «Микс Экзотика». Лучшая музыка со всего мира, на всех языках, только на «Микс ФМ».
1: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на «Микс ФМ». Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
2: Как отдохнуть в наш век соцсетей? С друзьями в Skalent отправляйтесь скорей. Грань Вовы и здесь получить впечатление. Огромное есть колесо обозрения. Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы. Создайте отличные воспоминания. Любимые в Skalent'е устройте свидание. Для жизни реальной ловите момент. На аттракционы спешите в Skalent. Новые аттракционы, корабль, музыкальный экспресс и, конечно, самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. На набережной Амура в парке аттракционов Skalent. Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
4: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Микс.ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Рособорнадзор опроверг утверждение об отмене домашних заданий в школах. Рособорнадзор не выступал с предложением об отмене домашних заданий в школах, однако считает необходимым их обновление с учетом современных технологий, включая развитие искусственного интеллекта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе также отметили, что Минпросвещение России последовательно работает над совершенствованием системы образования. Введены единые нормативы выполнения домашних заданий, ограничено количество контрольных работ, а также введено единое календарное на поурочное планирование. Массовый уход школьников в колледжи и техникумы не всегда можно назвать положительной тенденцией. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Он отметил, что многие его коллеги считают массовый переход молодежи в колледжи положительным явлением, но сам парламентарий видит в этом и недостатки. Оптимальным, по мнению депутата, было бы соотношение учащихся старших классов и колледжей как минимум 50 на 50. Это обеспечило бы больше возможностей для подготовки квалифицированных специалистов в будущем. По его мнению, у сложившейся ситуации несколько причин. Одна заключается в том, что некоторые хотят быстрее начать работать и зарабатывать. Причина вторая – это ЕГЭ. Ребята не хотят тратить свое время, силы на подготовку к экзамену. Россияне все чаще выбирают домашний кофе вместо стаканчика на вынос. Внутрироссийский рынок кофеен стремительно теряет посетителей. Граждане все чаще отказываются от покупки готового напитка на вынос в пользу чашки, приготовленной на собственной кухне. Данная тенденция будет только набирать обороты из-за удорожания продукта и тотальной экономии населения. Об этом сообщил глава профильной ассоциации «Росчайкофе» Ромас Чантурия. Сокращение объемов потребления сваренного вне дома кофе фиксировалось еще в прошлом году. По словам эксперта, россияне принялись оптимизировать свои расходы, вследствие чего выросло приготовление напитка в домашних условиях. Теперь люди предпочитают брать с собой термокружку, а не одноразовый стаканчик из точки общепита. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портала «Губерния.ком».
0: Микс FM. Слушайте лучшее. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
1: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый.
0: Реклама спонсора.
3: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет.

0: свой дом на вес гараж.
1: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск. Проспект 60-летия октября 12А. Телефон 51-36-08. Реклама на Микс-ФМ.
2: Компания «Топол Эко» предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
5: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
1: Реклама на Микс-ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: С 1 по 9 мая скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А, ТЦ «Простор». Телефон 603-103.
2: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
0: Реклама.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Old School на Микс.ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Микс.ФМ.
3: Как отдохнуть? В наш век соцсетей! С друзьями в Skyland отправляйтесь скорей! Драйвовые здесь получить впечатление, огромное есть колесо обозрения! Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы! Создайте отличные воспоминания! Любимые в Skyland устройте свидание! Для жизни реальной ловите момент! На аттракционы спешите в Skyland! Новые аттракционы, корабль, музыкальный экспресс и, конечно, самое большое на Дальнем Востоке – колесо обозрения! На набережной Амура в парке аттракционов Skyland. Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
0: Реклама на Микс.ФМ.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 9 часов утра в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В Госдуме сообщили об обеспечении доступа для россиян за рубежом к сервисам Российской Федерации. Партии «Единая Россия» удалось обеспечить находящихся за границей россиян бесперебойным доступом к российским государственным порталам, банкам, маркетплейсам и агрегаторам. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. По его словам, наши граждане, находящиеся за рубежом, вновь могут беспрепятственно получать необходимые услуги вне зависимости от своего местоположения. Механизм, позволяющий корректно отличать легальный зарубежный трафик, уже заработал. Он подчеркнул, что члены партии постоянно держали на контроле вопрос недоступности некоторых сервисов и проработали его с коллегами из Минцифры и других ведомств. Теперь сложности с доступом к приложениям должны остаться в прошлом. ФАС не поддержала новую национальную модель торговли Минпромторга. Федеральная антимонопольная служба не поддерживает новую национальную модель торговой деятельности, разработанную Минпромторгом России, считая, что действующий баланс на рынке является рабочим и не требует изменений. Такое заявление сделала замглавы службы Аделя Вяселева. В ведомстве считают, что текущий баланс на рынке является рабочим, деятельность маркетплейсов уже регулируется законом о защите конкуренции, а также добровольными обязательствами в рамках меморандума, подписанного крупнейшими платформами. При этом, как отметила Вяселева, обсуждаемая модель сейчас в основном предполагает ужесточение регулирования. Телефонные мошенники начали использовать схему, при которой они сначала переводят деньги жертве, а потом в мессенджеры просят вернуть

0: сумму на конкретный счет. Если выполнить просьбу, возникает риск блокировки карт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Народного фронта Галактиона Кучаву. Это ловушка, цель которой сделать из добропорядочного гражданина дропа, то есть соучастника преступления. Если деньги приходят от неизвестного человека, почти всегда это значит, что они были украдены. Если получатель средств пойдет на контракт с мошенником, он может стать частью преступной цепочки по обналичиванию и попасть в базу данных Центробанка о мошеннических операциях. В этом случае ваши карты и счета могут быть полностью заблокированы во всех банках страны. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталы «Губерния.ком».
1: Реклама спонсора. Биохимус распродажум. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте. Акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Что если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Лучший отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Премиальное качество. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
0: Реклама на Микс.ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Сегодня в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: С 1 по 9 мая скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А, ТЦ «Простор». Телефон 603-103.
0: Реклама на Mix FM.
1: Телефон рекламной службы 45-88-45.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Микс.ФМ. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Микс.ФМ.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс.ФМ.
6: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: 10 часов утра в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В России освободили часть бизнеса от уплаты НДС до конца года. Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает до конца текущего года от НДС предпринимателей на упрощенной и патентной системах налогообложения. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Уточняется, что речь идет об организациях, чьи доходы в прошлом году не превышали 60 миллионов рублей, а также которые утратили освобождение от НДС или патент ИП. Кроме того, еще одним условием для освобождения от налогов является процент дохода от оказания услуг в сфере общепита, который должен быть не менее 70%. Госдума до конца сессии может принять закон о продаже конфискованных у коррупционеров земель. Госдума может уже в мае принять в первом чтении законопроект, разрешающий продажу изъятых у коррупционеров земельных участков. До конца весенней сессии инициатива может быть принята в окончательном чтении. Об этом рассказали в Комитете Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении. Его цель весьма практичная. Только по Московской области с 2020 года не удалось реализовать свыше 2000 участков, общей площадью 581 гектар. И кадастровой стоимостью почти в 3 миллиарда рублей. Это земля, конфискованная по коррупционным делам и обращенная в доход государства, пригодная под коттеджное или дачное строительство. Однако вместо оборота она годами числится на балансе. В МВД предупредили россиян о мошенничестве с рекламой в мобильных играх. Мошенники стали чаще использовать мобильные игры как площадку для размещения вредоносной рекламы, с помощью которой обманывают россиян. Об этом сообщили в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Так, в одном из случаев жительница Биробиджана во время игры на смартфоне столкнулась с рекламным объявлением, в котором предлагается легкий заработок в рамках якобы государственной программы. После ввода личных данных с ней связался человек, представившийся консультантом. В дальнейшем женщине продемонстрировали поддельную инвестиционную платформу и убедили ее ввести деньги через банкомат. Позже ее уговорили привлечь средства знакомых родственников под предлогом оплаты несуществующего налога. В результате она лишилась более 4 миллионов рублей. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портала «Губерния.ком».
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.